что ж ты пригорюнился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

Этого так стремилась. А вот мы, отец Мисаил, да аспога грешный, как утекли из монастыря, так и вовсе не доем.

той пускай да кочечке. А из порохом тапочка закружилася, а под копом покатилася, та и хлопнула. Завопили, загалдели, слетят.

0: Мама гордо пила в казани. Что ж ты не подтягиваешь, да и не подтягиваешь? Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мисаил,

Лёха, при тебе указ. Давай сюда, видишь, из Москвы бежал некий еретик Гришка Трепьев. Знаешь ли ты это?

повесит. Слыхали ты это? Не слыхал? Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Так вот тебе указ. А что мне этот ертик, разбойник, о, Гришка, ты? Вона, что ты, Господь, с тобой?

0: Читай, вслух читай.
1: Чуда в монастыря, недостойный чернец Григорий с работы плевих. Наученный Авлам, сдумал смущать святую братью.

смеховица тайны. Я отравил сестру свою царицу, я ускорил Феодора кончину, я отрока несчастного царей.

0: Ивана, тебе, князь Василий Иванович Шуйский, чем он бьет?
1: Шуйский, Савей, постой! Скажи, что ранит и дед князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер, пути на холод, пришел с доносом на Шуйского, Мстислава и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кракова приехал.

чтоб ни одна душа не пролежала за этого, чтоб сани все прибежали с прочим, чтоб вороны перетали с крыльями. Ступай! Или нет? Постой, постой, Шуиски! Неправда

Jésiv te pie, piatna, jediná je slučajna zamilošťa. Как я своей мировой душа скалит, льется сердце я.

Боже, смерть, прости меня! Вот, вот царь ваш, царь, простите! Простите!